мышкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу знакча, бяки не карт, толпа слабча, гей дежу дишта, бяки в